0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному.

По номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023 бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Реклама.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте Простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите Простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе Простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте Простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите Простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка.

является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 13-15 градусов и днем до 17. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
2: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Елена, Краснодарского края. Поздравляем Артема с днем рождения. Желаем ему всего самого хорошего, наилучшего, чтобы у него все сложилось, все, чтобы ему было хорошо, и желаем счастья, здоровья и всего самого хорошего. И для любого, и для

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 13-15 градусов и днем до 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 13-15 градусов и днем до 17. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
2: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления.
1: Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте «Радио

0: 90 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с города Москвы. Хочу передать привет моему мужу, Ковалеву Дмитрию, куме Синяковой Анне. И очень сильно люблю своего мужа. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Венгрии решили обновить конституцию. В программу ОМС добавили 14 новых методов лечения. На стройплощадке новой школы на Тайфуне возникли проблемы. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Венгрии решили обновить конституцию. Принимаемые поправки позволят, в частности, отстранить от должности президента страны Тамоша Шуёка. В правительстве республики подчеркнули актуальность изменений падением доверия населения к власти. Также намерены изменить порядок назначения глав судебной системы и ограничить срок полномочий депутатов. В программу ОМС добавили 14 новых методов лечения. В фонде выразили уверенность, что благодаря изменениям россияне смогут бесплатно получать ряд сложных и дорогостоящих медицинских процедур. Какие именно методы дополнили программу, при этом не уточняется. На стройплощадке новой школы на Тайфуне возникли проблемы. Из-за особенностей грунта на одном из участков потребовался перерасчет конструкции фундамента. В итоге работы на третьем блоке здания пришлось приостановить. Вместе с тем речь о корректировке графика сдачи объекта не идет. Подрядчик обещал нарастить темпы, чтобы уложиться в первоначальные сроки. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 19. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: И вы, друзья, оставайтесь в уютной компании «Радио Дачи». Здесь у нас хорошо и музыкально. И уже в этом часе узнаем имя еще одного финалиста шикарной акции «Лето с сюрпризом». И кто не в курсе, расскажу по-быстренькому. Мы принимаем от вас яркие летние снимки и обмениваем их на подарки для удачного отдыха. А потом будет финал, где 28 августа мы разыграем главный приз. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». И все подробности и правила найдете на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Вот такие приятные вещи происходят у нас. Ждем фотографии и желаем вам шикарного лета. И музыку лучшую продолжим слушать на «Радио Дача». Впереди песни группы «Блестящие» и Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой в дуэте. А еще будет рубрика «Гороскоп». Меня зовут Мария Федорова. Приветствую вас.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про». До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз на радиодаче на 24 июня, среду. Раки, весы и рыбы могут неожиданно обнаружить, что проблема, которая долго беспокоила, начинает терять значение. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены на борьбу за результат. Однако звезды советуют не превращать каждую дискуссию в соревнование. Тельцы, девы и козероги смогут добиться заметного прогресса в рабочих вопросах. Сегодня от вас требуется собранность и внимание. Близнецы, львы и водолеи будут искать новые впечатления и идеи. День располагает к общению, коротким поездкам и встречам. Отличного всем начала дня желаем в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: в жарких странах. Кстати, сейчас сюда даже, наверное, ехать не стоит. Очень уж там жарко, больше 40, поэтому будем здесь наслаждаться таким нашим родным летом. За окнами березоньки, в приемнике лучшая любимая музыка «Радио Дача». После Татьяны Куртуковой с удовольствием послушаем группу «Отпетые мошенники» Султана Лагучева. И уже скоро-скоро узнаем имя нового финалиста в шикарной акции «Лето с сюрпризом» на «Радио Дача». Кому-то скоро позвоним. Удачи всем!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 13-15 градусов и днем до 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт йогуртовый с киви, весовой, 72,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
12: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Всем доброго утра, друзья! Напомню, продолжается акция «Лето с сюрпризом», в которой мы разыгрываем подарки для удачного отдыха. И где 28 августа мы разыграем два главных приза. Это круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И финалистка под номером 11 со мной на связи. Это Екатерина из Ростова-на-Дону. Екатерина, доброе утро!
2: Здравствуйте!
1: Совершенно чудесное летнее фото вы прислали в акцию «Лето с сюрпризом». Дочка ваша в панамочке со сказочными героями на дачном участке. Алиса дочку зовут, сама почти как из сказки. Как это сделано было, это фото?
2: Да, дочку зовут Алиса. Она маленькая такая волшебница. И она очень любит фигурки садовые. И мы специально выбираем эти фигурки. И ей очень нравится. Она расставляет их по всему участку, по всей даче. Любуется потом и играет с ними.
1: Тут у вас на фотографии гном, и ежик, сова, аист. Еще какие-то фигурки появились после того, как эта фотография уже была сделана?
2: Да, еще мы купили лягушку. Теперь лягушка самая любимая фигурка, потому что новая и потому что яркая, красивая.
1: Екатерина, поздравляю вас, благодарю за такое классное летнее фото. Мы вам вручаем от радиодачи подарок для удачного отдыха. Это фирменная термосумка с нашим логотипом.
2: Здорово. Спасибо большое. Очень рада, очень приятно.
1: Екатерина, но это не все. Вы проходите финал под номером 11. И там 28 августа мы разыграем два круизных путешествия на лайнере из Сочи в Турцию. И, возможно, вы тоже отправитесь, поплывете, так сказать.
2: Вот это да, супер, классно, спасибо.
1: Будем за вас болеть, а вы наслаждайтесь летом. И пусть летних фотографий будет как можно больше.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам за участие. Хорошего настроения. Дочке привет и доброго, приятного утра. В компании «Радио Дача», конечно же.
2: Супер, спасибо всем. Доброго утра и хорошего настроения.
1: До свидания, Екатерина.
2: До свидания.
1: Друзья, и вы тоже не мешкайте. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь в акции «Лето с сюрпризом» и загружайте свои яркие летние фотографии. Обязательно напишите небольшой рассказ, почему именно это фото стало для вас самым любимым. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Удачи вам!
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока.

0: Воевановская, УГРН, 105-774-68-40-095.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Доброе утро, радио «Дача». Мы звоним с города Череповец. Я хочу передать привет Наталье, своим соседям Ольге и Алексею. И хочу заказать песню Барыкина «Благодать велосипед». Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Д.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже и реале на земле. Глава государства также отметил, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Кроме того, Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в нашей стране, чтобы создать впечатление о якобы сильных позиция для возобновления переговоров. По его словам, киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский. Президент поручил правительству и региональным властям ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ. К другим новостям. В День молодежи 27 июня более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя. Данная мера будет действовать в частности в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Хакасии, Чувашии и Севастополе. Напомню, ранее в Минпросвещении рекомендовали провести выпускные в ближайшую субботу. Глава министерства Сергей Кравцов выразил надежду, что знаковый день пройдет для всех выпускников торжественно и радостно. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Интересно, но если мы не думаем о каждом буднем дне, то выходные как будто наступают быстрее. И вот там, на выходных, не нужно заваливать себя событиями, иначе выходные просто пролетят, как один миг. Размеренности всем нам желаю. С чувством, с толком, с расстановкой предлагаю наслаждаться этим прекрасным наступившим летним утром в компании отличной музыки. Впереди на радиодаче хиты группы «Вирус» и Татьяны Булановой. И будет рубрика «Праздник каждый день». Расскажу буквально минут через 10, какое событие можно отметить сегодня, 24 июня. Оставайтесь в компании радиодачи. Хорошего настроения вам.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 24 июня, отмечается красивый праздник – Международный день визажиста. Сегодня не будет лишним отметить вклад специалистов в данной индустрии и подчеркнуть их роль в визуальном искусстве. Международный день визажиста напоминает о важности эстетики и самовыражения через макияж. А специалисты данной профессии помогают нам стать красивее и эффектнее. Спасибо им!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Николай Басков и Радио Дача — это тоже, можно сказать, такое одно целое большое сердце, потому невозможно представить наш юбилейный фестиваль «Удачные песни» без его участия. Мы не представляем, а потому увидим и услышим Николая Баскова 26 сентября в Лайф-арене в Москве на праздновании 20-летия Радио Дача. А еще с нами в этот вечер будут Стас Михайлов, Григорий Лепс, Ольга Зарубина, Кайметов, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарной музыкой будем наслаждаться далее. Послушаем в скором времени на Радио Дача хиты Ирины Аллегровой и Наташи Королевой. Дождитесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Лопатка без кости. 1 килограмм. 259,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратно.

0: Как говорится, ничто так не заглушает шум внешнего мира, как уход в себя и поездка на природу. В себя уходить не надо, то мы на радиодаче, знаете ли, будем скучать без вас. Потому всей честной компанией продолжаем встречать новый день и слушаем любимые песни. Впереди композиция Эдгара и Рады Рай. А после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь!
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
5: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
5: Значит, скоро вернемся.
6: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
5: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
7: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4.

0: Ланом все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте Эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите Эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
8: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
7: И зачем они нужны?
8: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
7: А почему называется наш лецитин?
8: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
9: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
10: Спрашивайте в аптеках наш лецитин.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маша, я из Подмосковья. Хочу передать привет своей подруге Вале из Ярославля и заказать песню «Ягода-малинка». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Венгрии решили обновить конституцию. В программу ОМС добавили 14 новых методов лечения. На стройплощадке новой школы на Тайфуне возникли проблемы. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Венгрии решили обновить конституцию. Принимаемые поправки позволят, в частности, отстранить от должности президента страны Тамоша Шуёка. В правительстве республики подчеркнули актуальность изменений падением доверия населения к власти. Также намерены изменить порядок назначения глав судебной системы и ограничить срок полномочий депутатов. В программу ОМС добавили 14 новых методов лечения. В фонде выразили уверенность, что благодаря изменениям россияне смогут бесплатно получать ряд сложных и дорогостоящих медицинских процедур. Какие именно методы дополнили программу, при этом не уточняется. На стройплощадке новой школы на Тайфуне возникли проблемы. Из-за особенностей грунта на одном из участков потребовался перерасчет конструкции фундамента. В итоге работы на третьем блоке здания пришлось приостановить. Вместе с тем речь о корректировке графика сдачи объекта не идет. Подрядчик обещал нарастить темпы, чтобы уложиться в первоначальные сроки. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 19. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника –

0: Дачный сезон — это такое время, когда уезжать за город становится приятной привычкой. Еще одна привычка — это проводить горячее дачное время в компании любимых сочных летних хитов. Причем наслаждаться ими можно не только на радио «Дача», но и по телевизору. На Муз-ТВ каждый четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 выходит эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Там и музыка, и полезные дачные советы. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха, либо что-то приятное написать. Елена из Сочи вот что написала: побольше музыки, веселья и огородотерапия будет в компании «Радио Дача» в радость, а не иначе. И вы тоже присоединяйтесь к дачному плейлисту на Муз-ТВ, категория 16+. Вся информация есть на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире будут чудесные песни. Послушаем «Славу» Султана Лагучева и вспомним еще одну композицию в рубрике «Тот самый хит» на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: не спасет от любви.
1: От любви спасаться и не надо, а вот от жары всегда спасет любимая музыка, освежающая на радио Дача. Скоро будем слушать группу «Золотое кольцо» и Наталью Гордиенко. И с большой радостью исполним вашу музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8-495-995-2555. Оставляйте поздравления, пожелания, приветы и комплименты и закрепляйте сказанное своей любимой песней. Она и прозвучит в финале этого часа на радио Дача. Кого-то точно счастливым этим утром. Оставайтесь с нами.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
0: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: на прошлой жизни посмотрел Видик, Видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь.
1: Лето — это маленькая жизнь, расставание — маленькая смерть, а новый день — это время больших возможностей. Каждый раз с утра можно полностью все изменить, друзья, и сделать свою жизнь ярче. А о музыкальном сопровождении вашего жизненного кино позаботится радиодача. Скоро будем слушать Александра Малинина, и заявку, обещанную, исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь!
2: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
3: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
3: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
2: Возрастное ограничение 18+.
3: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
2: Реклама.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется «наш лецитин»?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке.

0: Семье с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Шаман.
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.
4: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр Малинин. Вы слушаете радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хочу передать огромный привет дочери Анастасии. Она с сегодняшнего дня в отпуске. Желаю ей хорошо отдохнуть. Всего самого замечательного, счастья, любви и всех благ. И хотим поставить песню группы «Руки вверх», а он ее целует.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве просвещения организовали работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Крыму. К примеру, по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей, граждан просят звонить по телефону 8-36-52-24-10-83. Напомню, ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове до 1 сентября. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах нашей страны. Уточняется также, до конца лета в целях обеспечения безопасности там ограничено проведение спортивных тренировок и физкультурных мероприятий, выезд спортсменов на турниры за пределы Крыма. Федеральная антимонопольная служба дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Как подчеркнули ведомства, в случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства территориальные органы должны оперативно принять соответствующие меры. Уточняется, сейчас отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать решения по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. В МВД предупредили, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства. Аферисты требуют ответить на подобные уведомления в течение 24 часов, иначе обещают серьезные юридические меры. Сограждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Просто подари» в исполнении Филиппа Киркорова. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Дача с композицией «Шопен». Впереди хиты Вован и Анны Семенович и Юлии Савичевой. Это далеко не все. День только начинается, а значит, море музыки на радио «Дача» впереди. И заранее расскажу, что в пятницу вас ждет премьера недели. Наталья Подольская и Регина Тодоренко представят свою совместную новую песню, которая называется «Подруга». Услышите ее 26 июня в пятницу в 19.00 по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка». Не пропустите!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

большой праздник, 20-летие Радио Дача. 26 сентября соберемся все в Лайф-арене в Москве и проведем чудесный вечер в компании любимых артистов, наших больших друзей. Среди них будет Юлиана Краулова, и чью песню только что послушали. Также будет Сергей Лазарев, группа «Отпетые мошенники», Андрей Державин, Султан Лагучев, Шаман и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такая чудесная осень ждет нас. Лето не менее прекрасные и отличные песни для вас на Радио Дача. Будем слушать в ближайшие минуты группу «Звери» и Ольгу Бузову. А еще впереди маячит программа по заявкам «Удачный час». Стартуем в полдень по московскому времени. Готовьте поздравления и приветы.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Овощные культуры в теплице уже радуют первыми завязями долгожданных плодов. Самое время обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания. Хорошо в этом помогают кормилица микориза и 33 богатыря. Если вы не внесли их при высадке рассады, срочно это сделайте прямо сейчас. Препараты вносите при рыхлении междурядий, затем поливайте и мульчируйте. Сейчас важно пасынковать томаты. Регулярно обрывайте пасынки, чтобы не получить зеленые томатные деревья без созревания плодов. После этой процедуры утром обязательно обработайте растения фитоспорином, чтобы коварные микробы не попали внутрь растений через образовавшиеся ранки. Обычный фитоспорин можно заменить на фитоспорин ProBio. Он и защитит растения, и обогатит помидоры полезными для нас пробиотиками. С наступлением летних жарких дней томаты, перцы и баклажаны подостерегают и другие опасности. Если в теплице будет высокая температура, от плюс 35 градусов, то пыльца цветков станет стерильной и за завязей будущих плодов на своей рассаде вы не дождетесь. Обязательно обеспечивайте хорошую вентиляцию и притенение. И поливайте растения антистрессовым препаратом гуми или разведенной фитоспорином пастой. Другая опасность в жару – корни не могут усвоить кальций из почвы, отчего плоды заболевают вершинной гнилью. Такие овощи только выкинуть, есть их нельзя. Чтобы обеспечить растения доступным кальцием, кормите их методом опрыскивания раствором препарата «Богатый микрокальций», который содержит этот элемент в самой доступной для них форме. Все биопрепараты абсолютно безопасны для человека. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО «НВП «Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: Накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
14: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
13: И зачем они нужны?
14: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
13: А почему называется «наш»?

0: Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
1: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Уважаемая радио «Дача», здравствуйте. Я из Новосибирской области, города Искитима. Зовут меня Ромашкина Анна. Я хотела поздравить с днем рождения свою хорошо знакомую, любимую, дорогую Суздаль Юлю. Все, что в жизни звучит красиво, я хочу пожелать тебе здоровья, удачи, успеха, благополучия, исполнения желаний. И поставьте, пожалуйста, для нее песню в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, уважаемая радио «Дача».

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Евросоюз склоняется к переговорам с Россией. Большинство жителей страны поддерживают введение наказаний за домашнее насилие. На Калужской улице Максима Горького обновят зеленый каркас. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Евросоюз все больше склоняется к переговорам с Россией. С таким прогнозом выступили в МИД Финляндии. В дипломатическом ведомстве утверждают, что страны ЕС уже согласовали базовые подходы к построению диалога. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявлял об отсутствии планов о переговорах с Россией. Абсолютное большинство россиян поддерживают введение наказания за домашнее насилие. Против принятия закона выступают только 6% жителей страны. Еще 4% затруднились в своей позиции. Остальные россияне поддерживают нововведение. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, напомню, внесли в Госдуму 10 лет назад. Но документ в итоге был заморожен из-за критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей. На улице Максима Горького в Калуге стартовали вырубки деревьев. Удалению подлежат старые больные растения, прежде всего поврежденные вредителем ясени и американские клены. После завершения работ по спилу на улице подсадят молодые деревья. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 19. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
2: Приветствую всех-всех-всех в компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. И вот она, программа по заявкам. Ждем поздравления и привета на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-4924. В течение часа будем ваши сообщения читать. И вот начнем. Валентина из Пермского края написала: «Всем добрый день. Сегодня юбилей у Сергея Путилова из Перми. Мы его поздравляем от всей души, желаем здоровья, удачи во всех делах, семейного благополучия. И большой-большой привет Тане и маленькому Сергею Сергеевичу. И вам, Валентина, большущий привет». Дарья отправляет привет Александру и Семену. Пишет: «Семен, соблюдай ПДД, хватит гонять на своем питбайке. Саша, накрывай поляну за свою внучку». Ох, чувствую, намечается что-то. И еще одно сообщение всем слушателям радиодачи. Отличной летней погоды желает Павел из Новомосковска. Всем шлет привет и самый большой привет сестре Ксюше. И чтобы погода наладилась, никаких дождей, ну и тоже и засуха нам не нужна. В общем, Нюша и Чинконг прямо сейчас споют свою песню «Непогода». Давайте слушать и подпевать.
3: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мельникова Лия. Я из города Калининграда. Мои бабушки сегодня день рождения. Я ей желаю здоровья и долгих лет жизни. Прошу поставить веселую летнюю песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: С удовольствием прочитаю сейчас ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Те, которые вы присылаете в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Татьяна передает привет из Подольска девчонкам Алене, Ирине и Татьяне. Юля шлет привет в город Гагарин девочкам магазина «Лаваш». Заведующей Екатерине Николаевне передает большое спасибо за ее доброту и понимание. А также Любовь Борисовне, Анне отдельно благодарит Наталью. Спасибо, что помогаете. Желает всем хорошего настроения и бодрого рабочего дня. Шикарное сообщение. Далее, летний позитивный привет в город Камень-Шахтинский улетает в Ростовскую область. Всем прекрасного дня желает Надежда. И Наталья вот что написала. Ура, мы едем на дачу. Любимый муж Андрюшечка, я очень тебя люблю. Ярославль, привет. Всем по привету, друзья, чудесного летнего настроения. Песню будем слушать на радио «Дача» в исполнении Ани Лорак. We'll be right back.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, уважаемая и любимая «Радиодача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы сегодня сердечно поздравляем замечательного, приветливого, обаятельного ветерана Аэрофлота, командира «Москвича» Родионова Александра Александровича с днем рождения. Желаем ему мира, здоровья, семейного благополучия, добра, успехов на даче. И пусть для него прозвучит песня в исполнении Александра Маршала «Орел». Искренне с вами. Спасибо, любимая радиодача. До свидания.

0: много сообщений ловите в программе «Удачный час» на радио «Дача». Привет любимым дачникам, мужу Николаю Власову, дочке Лере и сыну Никите. Вы лучшие, я вас обожаю, пишет вам ваша мама Настя. Гунелла вот что написала: сижу на работе, слушаю радио «Дача», отправляю привет мужу и детям. Отправлено. Ирина передает привет работникам БУМа в городе Выксе, желает успехов в работе. И еще один привет сам себе отправляет Михаил, 59 годиков, живет в Волгограде. Всем отличного настроения желает. И вам, Владимир, тоже отличного, Михаил, вернее, отличного настроения. Вернусь к сообщениям на радиодаче в ближайшие минуты. Напомню, номер, собственно, мессенджер Макс для вас 8-910-004-49-24. Пишите.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пикша свежемороженое с головой. 1 килограмм. 159,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Костюм, носки, бритва.
8: И еще есть место.
7: Тогда берем еще костюм.
8: Мы превышаем допустимый вес.
9: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Саша. Я из города Шахты. Я хочу поздравить всех с летом. Я хочу, чтобы все люди провели это лето незабываемо. Особенно школьники. Хочу всем пожелать счастья, здоровья. И в качестве песни для лета хочу заказать Юрия Шатунова «А лето цвета». Спасибо.

0: Удачный час.
1: Самое время посмотреть, что же вы прислали в мессенджер Макс радиодачи на номер 8-910-004-49-24. А вот что, ваши приветы и поздравления в программу «Удачный час». Так, мама Настя из Ивантеевки вот что написала. Здравствуйте, радиодача. Закончился основной период сдачи экзаменов, и мы выдохнули. Хочу поздравить дочурку Арину с успешным окончанием школы. Впереди выпускной, и мы отправляемся в новую жизнь. Успехов тебе, моя доченька, во всех делах. Как это мило! А такие наставления от мамы. И мы тоже дочку вашу Арину поздравляем с окончанием школы. Ольга пишет: с днем рождения зятя Ивана Шелудякова из Нижнего Тагила. Желаю зятю дорогому, красивому и молодому успехов, радости, любви, счастливой жизни и исполнения желаний. Еще одно послание есть. Пишу вам с далекого Забайкальского края, город Петровск-Забайкальский. Хочется передать пламенный привет своему мужу Артему Казанцеву с возвращением домой, любимой. Это от жены Марии сообщение. И еще одно послание. Поздравляем нашу дорогую маму и бабушку Галину Сергеевну Баймурзину с 50-летием. 50 – это прекрасный возраст расцвета женственности и мудрости. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уюта в доме и огромного личного счастья. Пусть каждый день приносит радость. С уважением, семья Бондины, город Ессентуки. И мы всей командой радиодачи тоже к поздравлениям присоединяемся, а слушать будем классную песню в исполнении Николая Баскова.

0: ваших сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Ольга написала: «Я бабушка Ильи Платонова. Сегодня день рождения у моего любимого внука. Поздравляю его, Илюша. Ты для меня самый лучший, моя гордость. Ты расти, развивайся, новых знаний набирайся. Пусть в жизни тебя всегда сопровождают радость и везение. Мы тоже Илюшу вашего поздравляем». Далее привет любимому Максиму, он сейчас отдыхает на море. «Я по тебе скучаю, жду нашей встречи», пишет таинственная девушка. И еще один привет девчонкам-швеям из Кубринска. «Мы сдали большой заказ и в выходные будем отдыхать. Ура!» — пишет Ольга. Всем по привету, отправляйте сообщение в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Я в эфире «Радио Дача», все ваши сообщения прочитаю уже совсем скоро.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про». До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Раиса Волкова из города Сызрани. Хочу поздравить свою крестную Полину Михайловну Макарову и ее сына Сергея Александровича Макарова с юбилеем. Пожелать здоровья, благополучия. И привет всем друзьям, кто меня знает. Хорошего настроения. И пусть прозвучит песня хорошая «Черная смородина». Благодарю, радио «Дача».

Перед тем, как вновь прочитаю ваше сообщение в программе «Удачный час» на Радио Дача, с большой радостью напомню, что грядет большое событие. Радио Дача в этом году отмечает свое 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И на один вечер объединим на сцене всех ваших любимых исполнителей. С нами будут Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Александр Иванов и группа «Ронда», Анна Семенович, Григорий Лепс и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И, собственно, теперь к вашим посланиям перехожу. Большой привет из Крыма, город Феодосия, самому лучшему папуле Николаю и любимому мужу Андрею. Они у меня самые лучшие, пишет Анюта. Елена передает привет всем работникам компании ООО «Порто Приазовье» города Ейска. Всем хорошего настроения. От Екатерины летит привет девочкам со станции переливания крови «Старый Оскол». Счастья, удачи вам. И всем отпускникам отличного настроения и теплых летних денечков желает Елена из Томска. Песню будем слушать в исполнении Юлии Михальчик на Радио Дача. Хорошего дня вам!

0: Но потом оставляем, вот они, послания в программе «Удачный час». Елена Баулина отправляет поздравления с днем рождения, который был вчера, для Татьяны Анатольевны Алексеевой из Тверской области, деревня Фофаново. Пусть в жизни будет все, что нужно, чем жизнь бывает хороша. Любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно юная душа. Елена передает огромный привет мужу Михаилу, сынишке Артемке и Матюшке. Мы с удовольствием проводим лето на даче, загораем, едим ягодку. Пусть солнце продолжает нас радовать и дальше. И еще один привет из жаркого Нижневартовска. Хочу сказать своей мамулечке: мамочка, ты самая лучшая на свете, ты наше солнышко, наши крылья, мы тебя очень любим, написали Максим и Юля. Александр Сазонов из Брянска передает большущий привет всем таксистам города Брянска. От Елены сообщение имеется: поздравляем Олега Александровича Сазонова с 60-летием. Желаем любви, здоровья, счастья, мы тебя очень любим. Галина передает привет сотрудникам кондитерского цеха «Сладость в радость». Прекрасное название. Мария написала: привет из Омска, у нас плюс 37. Сегодня мы, конечно же, на даче. Хорошего дня. Привет друзьям и родственникам. Радиодача процветания. Спасибо, Мария, большущая. И еще одно сообщение имеется. Юля отправляет привет всему городу Владимиру. Особенно большой привет службе охраны труда. Я вас люблю. Всем хорошей погоды. Так, друзья, кто-то просил песню в исполнении Елены Воробей, как ты заезжал. С удовольствием послушаем и еще одну заявку исполним до финала этого часа. Меня зовут Мария Федорова. Не прощаюсь. Оставайтесь в уютной компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». «Радио Дача».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин?
2: Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных

0: Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва, Лайф-Арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Меня зовут Андрей. Хочу поздравить с днем рождения Светлану, которая живет в Подольске. Пожелать хочу ей крепкого здоровья, благополучия, новых идей, новых возможностей и всего самого доброго. Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС. Кроме того, туда же попал дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. Фонде уточнили, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем. Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через 2 года. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, к этому времени школьники уже освоят новый курс и пособие, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тем временем в Рособорнадзоре заявили, ЕГЭ по арабскому языку может быть введен в нашей стране не раньше 2033 года. А учебно-методические материалы по этой дисциплине для преподавателей и школьников должны быть разработаны к 2030. Названы бюджетные города России для экскурсионного отдыха. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в этих городах в июле составляет от 8300 до 8900 рублей. Немного дороже обойдется экскурсионный отдых в Казани, Петрозаводске и Мурманске – около 10 тысяч рублей. Курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, стоимость евро 85 рублей 49 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас –

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: Удача, дачный плейлист, это сочные клипы, отличное настроение и полезные дачные советы. Напомню, во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или просто что-то приятное написать. Вот Андрей, пожалуйста, сообщение такое оставил. Мы на даче, у нас дождь и радостная новость, огород поливать не надо. Отправляйте и вы послание в дачный плейлист «Радио Дача» каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале. Муз-ТВ, категория 16+. И ловите песни чудесные для настроения, для такого прекрасного рабочего дня. Совсем скоро будем слушать Мурата Насырова, Наташу Королеву и Валерию. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Яйцо куриное второй категории. Один десяток. 49,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Это на радио «Дача», участница юбилейного фестиваля «Удачные песни» Катя Чепик. 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Увидим и услышим ее лично. А пока весь июнь, июль и август мы ждем ваши душевные, яркие фотографии во всероссийскую акцию «Лето сюрпризом» от радио «Дача». Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные и искренние фотографии команда «Радио Дача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где уже 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И песни любимые ловите в ближайшие минуты на «Радио Дача». В скором времени будем слушать Вадима Казаченко, группу «Фабрика» и группу «Чай вдвоем».
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: Даня Борисов, а я полечу домой отдыхать. Напоследок непременно исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю в эфир классную песню Натальи Гордиенко. Всем пока! С вами была Мария Федорова. Вы слушаете «Радио Дача». До завтра!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Мне уже пора бежать.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
4: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Реклама. Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово,
10: но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
14: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркий

0: Амалан. Коллагеновая регенерация ран. Ищите Амалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение. Город Москва. Улица Бакунинская, 69. Строение 1. Помещение 1. Корпус 16. Офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача. Чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
1: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Я туза, попала точно в масть. Попала в цель, любовь стучится в дверь.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, меня зовут Елена. Хотелось бы от коллектива комплексного центра обслуживания населения город Донской поздравить нашего коллегу с прекрасным юбилеем и пожелать ей всего доброго и прекрасного. Зовут ее Елена, и мы просим поставить ей песню Ирины Аллегровой. Любую веселую для настроения. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: Евросоюз склоняется к переговорам с Россией. Большинство жителей страны поддерживают введение наказаний за домашнее насилие. На Калужской улице Максима Горького обновят зеленый каркас. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Евросоюз все больше склоняется к переговорам с Россией. С таким прогнозом выступили в МИД Финляндии. В дипломатическом ведомстве утверждают, что страны ЕС уже согласовали базовые подходы к построению диалога. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявлял об отсутствии планов о переговорах с Россией. Абсолютное большинство россиян поддерживают введение наказания за домашнее насилие. Против принятия закона выступают только 6% жителей страны. Еще 4% затруднились в своей позиции. Остальные россияне поддерживают нововведение. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, напомню, внесли в Госдуму 10 лет назад. Но документ в итоге был заморожен из-за критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей. На улице Максима Горького в Калуге стартовали вырубки деревьев. Удалению подлежат старые больные растения, прежде всего поврежденные вредителем ясени и американские клены. После завершения работ по спилу на улице подсадят молодые деревья. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 19. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. Эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: В исполнении группы «Гости из будущего». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: Ну как приятно начинать свою рабочую смену с таких слов. Просто потому, что не было тебя, буквально шепчет Ирина Нельсон в эфире Радио Дачи. Мне приятно такое слышать. Ну а если честно, то в середине недели всем нам, друзья, не хватает больше всего выходных, потому что нет их, многие в грустном настроении пребывают. Но, как говорится, среда маленькая пятница, да, и еще есть одна поговорка на этот счет. Среда пришла, неделя прошла. Совсем скоро выходные, суббота уже маячит на горизонте. Давайте сегодня похвалим себя за все то, что мы уже успели сделать. Далее еще больше ваших любимых песен послушаем. Скоро Кирилл Туриченко, Татьяна Овсиенко и Зайнаб Махаева на Радио Дача. Меня зовут Даня Борисов. Отличного вам дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, и днем до 17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: На радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.
1: Люблю,

0: должен повторять каждый мужчина своей даме все лето. Люблю, куплю, поедем. Новинка Кирилла Туриченко продолжает эфир «Радиодача». Увидим Кирилла, кстати, на юбилейном фестивале «Радиодача. Удачные песни» в Санкт-Петербурге. 15 октября в БКЗ «Октябрьском» будем отмечать 20-летие «Радиодачи» с любимыми артистами. Еще в северной столице насладимся выступлениями Дмитрия Колдуна, Александра Добронравова и многих других любимых звезд «Радиодача». Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Интересно, что в детстве лето начиналось без всяких там билетов. Просто просыпаешься в один день и все. Каникулы, за окном жара и счастье накрывает тебя полностью. А сейчас, чтобы выбраться хотя бы на пару дней, нужно согласовать график, найти свободные даты, вспомнить пароль от сервиса бронирования и еще 10 раз все перепроверить. Взрослая жизнь — это когда на лето нужен не билет, а целый план мероприятий. Группа «Премьер-министр» с хитом «Два билета в лето» только что на радиодаче. До финала часа еще успею исполнить вашу заявку в рубрике «Удачный момент» и поставить классный хит «Иванушек Интернешнл». Никуда не уходите.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
8: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
7: И зачем они?

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый день, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Я из Москвы. Передаю привет своему брату в Майкоп, Кулакову Сергею. У него сегодня день рождения. Хочу пожелать ему всего самого наилучшего и семье счастья. Поздравляю тебя, брат. Ставлю песню с днем рождения Шатунов.

0: Экология. 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Китай продолжает скупать золото. В России ужесточили наказание за подделку медицинских справок. В калужских вузах стартовала приемная кампания. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китай продолжает скупать золото. Пекин активно увеличивает золотые резервы уже больше 1,5 лет, отмечают аналитики. В мае китайские запасы выросли еще почти на 10 тонн и превысили 2300 тонн. Стоимость резервов Поднебесной оценивается в $340 миллиардов. В России ужесточили наказание за подделку медицинских справок. Согласно опубликованному закону, нарушителям грозит не только штраф, но и тюремный срок за подделку документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Размер наказания может достигать 5 лет лишения свободы с взысканием до 1 000 000 рублей. В калужских вузах стартовала приемная кампания. В государственных университетах, действующих на территории региона, для абитуриентов открыто порядка 2000 бюджетных мест. Подать документы можно одним из 3 способов – лично в приемной комиссии, онлайн через портал госуслуги или по обычной почте с бумажными копиями. Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 19. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. Эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Заметил, что летом особенно часто хочется куда-нибудь поехать. Причем неважно куда. На море, на дачу, к друзьям в соседний город или просто на природу на выходные. Уверен, у человека летом включается какой-то тумблер, который переводит его в режим путешественника. Так что если вы уже сегодня строите планы на выходные, вы точно не одиноки и все делаете правильно. Только что в небольшое путешествие, хотя в большое путешествие из Москвы в Владивосток отправились с Юлией Савичевой. Далее нас ждут музыкальные круизы по волнам хитов Натальи Ветлицкой, Никиты и Марии Зайцевой, а также Жасмин на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Султан Лагучев радует новинкой «Цок-цок» в эфире «Радио Дача». Совсем недавно он приходил в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Там, в том числе, об этой песне рассказал. А уже в эту пятницу в гостях у Александра Жилавского и Марии Федоровой Жан Мелимеров. Бывший солист группы «Премьер-министр», участник «Евровидения», обладатель потрясающего голоса. Он тоже представит свою новую песню, которая называется «Пролог». Обсудим с ним талисманы, которые помогали ему бороться со стеснением на сцене в детстве. И много другого интересного вас ждет в пятницу в 17 часов по московскому времени на волнах «Радио Дача». Не пропускайте звездное шоу «Назад в будущее».

0: Дива. Там, где есть радиодача.
1: Видишь кометы сгорающих звезд, знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост, из поцелуев

0: Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как ваш коллега ждет окончания рабочего дня. Согласитесь, последние пару часов всегда тянутся неприлично долго. Даже когда делом своим увлечен, все равно хочется, чтобы среда в своей рабочей части канула в лету, а вот в части развлекательной появилась перед нами. Желаю вам как можно скорее оказаться там, где вас ждут и любят. Ну а скрасим это ожидание мы любимыми хитами в эфире «Радио Удача». До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю песню Димы Билана «Отличного всем дня».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Удача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Удача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Муз-ТВ представляет.
7: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
6: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
7: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
6: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина Русова. Звоню из Нижнего Новгорода. Хочу передать привет подруге Нине Кулеминой и для нее песню группа «Унесенная ветром». Пожелаю тебе, подруга, здоровья, счастья, мир твоей семье. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России до конца текущего года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Соответствующий приказ уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами и сообществами, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Однако в общем документе ведомства регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 мл и общим объемом не более 1 литра. В том числе в этом пункте прописано детское питание, в частности материнское молоко, но указано, что его можно брать в количестве, необходимом на время полета. Кроме того, глава Минтранса сообщил о планах создать инфраструктуру для пассажиров с детьми по единому стандарту во всех аэропортах и на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В Госдуме предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников с ученой степенью кандидата или доктора наук, осуществляющих деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России. Инициатива уже направлена главе Минстроя. Предполагается, что процентная ставка по кредиту для ученых может составить не выше 6% годовых. В Госдуме добавили, мера направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров и может быть реализована по модели действующие льготные ипотеки для IT-специалистов. Названы самые бегающие города России. Ими стали Волгоград и Краснодар, каждый второй совершеннолетний житель которых занимается бегом. Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты одного из исследований, также бегает почти половина граждан в Казани, Ульяновске и Самаре. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Ты грустишь» в исполнении Валерии и Стаса Пьехи. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: такую песню, только бы на пляже лежать, попивая какой-нибудь джус, сок, желательно апельсиновый, чтобы представлять, будто само солнце пьешь. Ай-яй-яй, обжигающий хит Леонида Агутина и Томаса Невергрина продолжает эфир Радио Дача. Надеюсь, у вас сейчас отпуск, друзья, и мой вышеуказанный план с соком на пляже реализуется вами на все 100. Тем же, кто, как и я, продолжает трудовой день, шлю лучи поддержки, и у нас будет отпуск, рано или поздно. Лучше, конечно, рано. Впереди хиты Ирины Салтыковой, Юлии Михальчук и группы Бист. Никуда не уходите, оставайтесь в компании Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, и днем до 17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: по итогам прошлой недели хита-студио «Она не виновата» занял 10-е место чарта «Горячая десятка». Еще совсем недавно песня покоряла верхние строчки нашего хит-парада. И помочь ей вернуть лидерство в ваших силах, друзья. Те композиции, что заказываются вами чаще других в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час», получают продвижение вверх по нашей хит-лестнице. Расставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов согласно московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Платье. Юбка. Туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

0: Балалайка, просто бала-бала-бала-балалайка.
1: Сердце сердцем говорит, музыка звучит. Это бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала. Это бала-бала-бала-балалайка.
2: Это же надо, никогда еще не слышал, чтобы один музыкальный инструмент был так кому-то необходим. Балалайка для Александра Панайотова и Алексея Чумакова. Буквально некое спасение и развлечения уж точно. Хорошо, что в эфире «Радио Дача» можно услышать все разнообразие звуковых, причем мелодически грамотно подобранных мелодий. Ушам приятно, друзья. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классную песню Виктории Дейнека. С вами «Радио Дача». Погружаемся в вечер под аккомпанемент любимых хитов.
3: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
4: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
3: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
4: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
3: На волнах «Радио Дача». Реклама.
5: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
6: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да, а также Booking и подписки.
6: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
15: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
16: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», «Муз-ТВ поет». Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
17: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
18: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
19: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
8: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
13: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: «Шаман».
15: Это любовь.
1: Стас Михайлов.
2: Для тебя

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Казани. Я хочу заказать песню для моей любимой мамы, такие девушки, как звезды. Мою маму зовут Анжела. Я ее очень люблю и желаю хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Китай продолжает скупать золото. В России ужесточили наказание за подделку медицинских справок. В калужских вузах стартовала приемная кампания. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте.

0: Китай продолжает скупать золото. Пекин активно увеличивает золотые резервы уже больше полутора лет, отмечают аналитики. В мае китайские запасы выросли еще почти на 10 тонн и превысили 2300 тонн. Стоимость резервов Поднебесной оценивается в 340 миллиардов долларов. В России ужесточили наказание за подделку медицинских справок. Согласно опубликованному закону, нарушителям грозит не только штраф, но и тюремный срок за подделку документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Размер наказания может достигать 5 лет лишения свободы с взысканием до 1 000 000 рублей. В калужских вузах стартовала приемная кампания. В государственных университетах, действующих на территории региона, для абитуриентов открыто порядка 2000 бюджетных мест. Подать документы можно одним из трех способов – лично в приемной комиссии, онлайн через портал госуслуги или по обычной почте с бумажными копиями. Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 19. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. Эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Дача. Дачный сезон. Радио
1: Дача. Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня

0: Иногда всем нам нужен заряд бодрости, позитива и тепла, особенно утром. Такую поддержку вы всегда можете получить в эфире Муз-ТВ в программе «Дачный плейлист Радио Дача». Там вас ждет шикарная подборка летних клипов для отпускного настроения, а еще возможность передать свое послание на всю страну. Во время трансляции сканируйте QR-код на экране, переходите на специальный сайт и делитесь полезными советами и дачными лайфхаками. Новый выпуск программы увидим уже завтра в 9 утра на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сыр «Хохлома» из топленого молока, 50-процентный, торговая марка «Фестиваль сыров», 1 килограмм, 619,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
7: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: приехала домой.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Стас Михайлов.

0: Если вы девочка весна или девочка любовь, то обязаны не пропустить юбилейный фестиваль «Радио Дача и удачные песни» в столице 26 сентября, ведь там будет Стас Михайлов. Миллионам дам как раз говорить «девочка весна», «девочка лето», «девочка любовь». У него много песен со словом «девочка» есть. Еще в этот вечер на сцену выйдут Сергей Лазарев, группа «Отпетые мошенники», Анна Семенович и еще более 25 звезд «Радио Дача». Не хватает только вас, друзья, в зрительном зале. Заходите на сайт удачныепесни.рф, успейте занять лучшее место для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Особенно важно оставаться самим собой летом, безусловно. Если пообещали себе каждый день минимум 10 минут прогулки, так, невзирая на все «не хочу» и «не могу», отправляйтесь гулять. Или, например, обещали себе впервые прыгнуть с парашютом, срочно искать аэродромы в своем регионе и оформлять прыжок. Лето кончится, друзья. Уже почти треть этого летнего пирога у нас съедена. Еще... А у нас еще столько планов впереди. Не откладывайте их на завтра. Шуран на радио «Дача» только что. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и песни участников юбилейного фестиваля «Радио «Дача» «Удачные песни» группы «На-на».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио «Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: И тогда заперет нас прям видео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адрес центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах.
11: АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210.
12: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
15: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей – «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
20: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суд

0: Квартиру сниму на Суточную.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Новости.
3: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС. Кроме того, туда же попал дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. В фонде уточнили, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять.

0: здоровьем. Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через 2 года. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, к этому времени школьники уже освоят новый курс и пособие, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тем временем в Рособорнадзоре заявили, ЕГЭ по арабскому языку может быть введен в нашей стране не раньше 2033 года. А учебно-методические материалы по этой дисциплине для преподавателей и школьников должны быть разработаны к 2030. Названы бюджетные города России для экскурсионного отдыха. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в этих городах в июле составляет от 8300 до 8900 рублей. Немного дороже обойдется экскурсионный отдых в Казани, Петрозаводске и Мурманске – около 10 тысяч рублей. Курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, стоимость евро 85 рублей 49 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

0: поэзии в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: В молодости есть все, кроме старых друзей.
1: Это радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Надо уметь отказывать. Все лучше всего из артисток это получается у Кэти Топури из-за студио. Только послушайте, как она говорит «нет» своему возлюбленному. Признается, что любит, но понимает, это чувство ее разрушает. Иногда так и нужно, друзья, отпустить, хоть и сложно. Много философских мыслей найдем в хитах «Игры крутого» Любэ и Николая Баскова. Далее на радиодачу. Всем отличного вечера.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Булочка яблочная со штрайзелем – 32 рубля. Печенье «Фитнес» 100 граммов – 34,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Той написал классную песню «Кино», исполнила ее Роза Зергерли. Так получился хит, которым мы наслаждаемся прямо сейчас на волнах радиодача. Если вам понравилась новинка кино, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программах «Удачный час». Всю новую музыку всегда можно отыскать на сайте radiodacha.ru в одноименном разделе. Во вкладке «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Заглядывайте на эту страницу нашего сайта почаще, и вообще у нас на сайте много всего интересного. Видеоверсии звездного шоу «Назад в будущее» можно посмотреть и новости из мира звезд шоу-бизнеса почитать. На очереди композиции группы «Руки вверх» и Зайнаб Махаевой на радиодаче. Никуда не уходите.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Костюм, носки, бритва.
5: Еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Лучшие дни рождения празднуются летом, мы в этом уверены. Если у вас среди близких было яркое летнее событие, поделитесь снимком с этого события с команды «Радио Дача». Регистрируйте свои лучезарные фото на сайте radiodacha.ru в акции «Лето с сюрпризом». Там мы меняем интересные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. А в конце лета разыграем сразу два главных приза – солнечные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Успейте принять участие. Правила доступны там же на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Дачные объявления. Радио Дача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама.
3: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также Booking и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
13: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
14: Нет. Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
19: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
20: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
21: 26 сентября 2026 года.
22: Москва. Лайф-арена.
21: Большой фестиваль.
22: Удачные песни.
21: Михаил Шуфутинский.
22: Шаман.
21: Группа «Комбинация».
22: Сергей Лазарев.
21: Андрей Державин.
22: Группа «Винтаж».
21: Ольга Зарубина.
22: Григорий Лепс.
21: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
22: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Это звонит Надежда из Тульской области. Очень хочу передать огромный привет своей сестре Надюшке и поставить для

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Месси стал единоличным лидером по голам на чемпионатах мира. В Госдуме предложили перенести время начала ЕГЭ. В Калуге готовится встречать театральный поезд. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал единоличным лидером по голам на чемпионатах мира. В игре с Австрией футболист отличился дублем и принес победу своей команде со счетом 2-0. Таким образом, на счету 38-летнего Месси стало 18 мячей на мировых первенствах, и он превзошел прежнее достижение немца Клозе. В Госдуме предложили перенести время начала ЕГЭ. Согласно запросу депутата Александра Аксененко, экзамены следует начинать в полдень, а не в 10 утра, как сейчас, поскольку из-за раннего начала аттестации выпускники не высыпаются, особенно если живут далеко от места проведения экзаменов. В Калуге готовится встречать театральный поезд. Старт творческому проекту был дан в мае в Владивостоке. Большой театральный марафон продлится до конца июня. На Калужскую землю поезд прибудет проездом из Смоленска 28 числа. В каждом городе остановки состава предусмотрено проведение двухдневного фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 19. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. Эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.

фокусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Нет, плакать не надо. Говорят, что падение звезды к исполнению желаний, если в момент падения это самое желание загадать. Советую всем заранее продумать, чего вы хотите, потому что звезда может упасть в самый неожиданный момент, а у вас уже бах, и желание готово. Срочно отправляйте его обратно в космос на исполнение, так сказать, на утверждение. Хит группа «Рефлекс» продолжает эфир «Радио Дача». Еще много динамичных песен послушаем этим вечером. Скоро хиты Андрея Губина, Александра Буйнова и Татьяны Булановой.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени городские, полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Желаю всем слушателям радиодача отличного начала дня. И оно точно будет таким, если включить дачный плейлист радиодача на Муз-ТВ. Уже завтра в 9 утра вас будет ждать шикарная подборка летних песен для отличного отпускного настроения. А еще возможность поделиться своим полезным советом или дачным лайфхаком, или даже просто передать привет в эфире дачного плейлиста. Категория 16+. Далее в эфире насладимся хитами Муслима Магомаева, Натальи Гордиенко и Кая Метова. Всем отличного вечера!

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: Говорят, королеву красоты видно издалека. Пойду проверю, друзья, на улицу. В Москве под вечер много таких красивых девушек выходит, чаще всего с букетами цветов. Видимо, они как-то прилагаются к прогулке. В общем, все свои тезисы пойду проверять. Вас оставляю в компании Сергея Черноусова. Меня зовут Даня Борисов. Вернусь завтра днем. Всем отличного завершения дня в ритме вашей любимой музыки. Музыки «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Реклама.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
2: И тогда заперёт нас видео скидка лёт.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест. Тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман Якир, я из Башкирии. Хотелось бы передать большой привет моей любимой супруге Панаевой Ирине Егоровне и передать песню про любовь что-нибудь в исполнении Виктора Королева. Я очень люблю, обожаю свою супругу. И хотелось бы сказать, каждый раз, когда я нахожусь в командировках, верю только в нее и

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

самая любимая, единственная и только ваша вторая половина заслуживает свой адрес, знак внимания. А вот вы можете дозвониться к нам в студию и порадовать ее в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем ваших звонков, ну и через короткую паузу слушаем следующие песни Леонида Агутина, Юлии Михальчик, Стаса Михайлова и других любимых артистов. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим этот вечер среды. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным, близким, а еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Вот, загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Николая Баскова, Алены Апиной и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: С подобными вопросами мы порой обращаемся сами к себе. Зачем это лето, если после работы ты едешь домой, а затем снова возвращаешься на работу? С нами дачный сезон, и хочется как можно больше времени проводить на улице, в свежем воздухе. Можно и где-то за городом, но тут уже ждем выходные. А вот сейчас, в разгар рабочей недели, никто нам не мешает прогуляться по городу, встретиться с друзьями или даже в гордом одиночестве побыть наедине со своими мыслями. Мы всем желаем приятного вечера, который уже скоро скрасит хиты Татьяны Овсиенко, Сергея Трофимова, группы «Республика» и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена Ивановна, я из города Миллерово. Хочу передать братику своему привет, город Морозов, Иванову Виктору. Желать ему крепкого здоровья, счастья, удачи. И пусть прозвучит для него песня «Снится мне деревня». Спасибо, радио «Дача».

Для них любовь — это самое главное в жизни, а вот другие отдают предпочтение, например, чувствам собственной значимости, высокой самооценки, ну и полной гармонии с собой. Каждому свое, да, как и в нашем эфире. Здесь у нас много отличной музыки, а также любимые программы и рубрики. Одна из них — это «Гороскоп». Полезные рекомендации астрологов услышим с вами завтра утром в 8:30 по московскому времени. А вот что касается ближайших минут, здесь нас ожидают хиты Сергея Лазарева, Юрия Шатунова, группы Feist of Family и не только.

Хит Сергея Лазарева, тут или там, в продолжении часа на радио «Удача». С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Удача» отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем песни ансамбля «Цветы», Димы Билана и не только.

0: разгар дачного сезона нам с вами скучать не приходится, особенно тем, кто все свое свободное время проводит на участке. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроенным». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях. Работаем на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Владимира Преснякова, Ирины Круг, группы «Иванушки Интернешнл» и многие другие.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Ольга Стихоенко. Говорю из Среднеатомского района Волгоградской области. Передаю большой привет Саше, любимый братик. Счастья, успехов в личной и семейной жизни. Большой привет моим крестникам, племянникам. Денис, Саша, Сережа, всем большой привет от снохи, от сестры. И поставьте, пожалуйста, песню «Группа блестящая». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: зацеловали, поддержали и составили компанию этим вечером группа «Фабрика» на радио «Дача». Мы всем желаем отличного и легкого завершения сегодняшнего дня. Преодолели с вами экватор трудовых будней и остается отработать всего лишь пару дней, а затем выходные. Если уже решили, чем будете заниматься в субботу, можете поделиться в рубрике «Удачный момент», а на финале каждого часа. Поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем звонков и через короткую паузу слушаем хиты Алсу, Ольги Бузовой, Авраама Руссо и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

заворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта радиодачи и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Алекс29 написал: «Дружим с соседями, чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью. И обязательно приглашаем на все праздники». Ну, мы на 100% согласны, особенно если в колонке у вас будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Алая помада, новая стрижка или в целом новый образ. Для некоторых это важно. Особенно это любят в первые дни нового сезона. И уж тем более летом. После холодной зимы и дождливой весны ворваться в жаркий сезон максимально ярко, но и не менее спокойно его провести. На календаре уже 24 июня, первый летний месяц приближается к финалу, поэтому не теряем время, успеваем отдыхать и получать удовольствие от дачного сезона. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Славы, Хабиба, группы «Мираж» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юрий из города Омска. Передаю привет Тимье Гуровым, Алексею, Ольге и Наталье. И хочу им пожелать здоровья, счастья. Они самые лучшие. И пусть прозвучит песня Кая Метова «Повешу нам батон». Спасибо, радио «Дача».

0: плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

разгар выходных не только в Праскове, находится в Подмосковье. В как минимум четвертую часть столицы также уезжает замкат. И пробки на выездах из города, и въездах, тому подтверждение. У нас с вами пока что продолжается рабочая неделя. Завтра четверг, а значит, пробкам также быть. Здесь причина, увы, не отдых, а работа. Каждому хочется поскорее добраться. Мы также следуем дальше. На очереди у нас хиты Татьяны Булановой и Светланы Лазаревой, Никиты и Марии Зайцевой, Светы и других любимых артистов радиодача.

компании ярких хитов радиоудача мы завершаем сегодняшний день. Завтра четверг, а там и до выходных рукой подать. Уже скоро вновь будем отдыхать, встречаться с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиоудача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Юлии Михальчик, Олега Газманова и многие другие.

0: Таня Лорак в финале часа на радио «Удача», и порой также хочется обратиться к погоде, чтобы собрала все те осадки, которые нас периодически посещают. Не хочется летом наблюдать за окном дожди и грозы. Мы желаем ясной погоды, солнца и любимых хитов. В нашем эфире их много, хватит всем и каждому, поэтому держимся нашей волны. Через короткую паузу для вас песни Тайси Повали, Николая Баскова, группы «Унесенные ветром» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной, доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача». Реклама.
3: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юрий. Я вам звоню с города Старого Оскола, Белгородской области. Я очень хочу послушать песню «В исполнении Глюкозы» и передаю привет всем своим друзьям, всем, кто меня знает, Николаю, Саше, Игорьку. Всем желаю здоровья, успехов во всех делах. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

ночи от заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Камбург».

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.